0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: честь города Ярославль назван кратер на Венере.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.
2: Это

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: звезды, как она.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ямбург. Старые названия города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.
1: Смотришь

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. ЕГЭ теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что это распоряжение президента оправдало себя. Ранее тесты начинали проводить в конце мая. Это мешало организации последних звонков. Новый график дает время педагогам сначала отметить окончание учебы, а затем подготовить учеников к экзаменам. Сергей Лазарев все-таки не смог помочь футбольной сборной Аргентине выиграть чемпионат мира. Напомню, во время турнира многие россияне шутили, что певец очень похож на лидера аргентинцев Лионеля Месси. И даже делали коллажи футболиста и певца. После поражения Лазарев написал в своем аккаунте: «Ребят, сделал, что мог. Теперь смело в тур. Пою я лучше, чем играю в футбол». Бобры спасли от потопов район Лондона. Местные инженеры были бессильны более 50 лет. Животные предотвратили затопление домов и станции метро. Пару лет назад в местный парк выпустили 5 бобров. Звери быстренько построили 5 плотин. Парк стал работать как естественная губка, которая удерживает осадки и замедляет поток воды. А еще в ручьи вернулась рыба.
1: Сидим с бобром за столом вдвоем.
0: День хоккея появится в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
3: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Movie.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родное.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России учредили День хоккея. Новый праздник приурочили к дате первых матчей чемпионата СССР. Это произошло 22 декабря 1946-го. Главная цель – популяризация хоккея и развитие этого вида спорта в стране. За последние три недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в два раза. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ну а самыми популярными моделями стали «Ума-5», «Аватар-11 и 12» и электрический «Москвич-3».
1: Давлю по тормозам, кирпич, купил себе «Москвич».
0: В России стартовало производство семейного фильма «Кот в сапогах. Новые приключения» по мотивам сказки Шарля Перро. Картина соединяет элементы сказки, семейного кино и широкой палитры музыкального ряда. Ключевой составляющей проекта является совершенно новый формат большого музыкального фильма для отечественной индустрии. Продажи ретро-техники растут благодаря зумерам. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: В городе Гороховце открыли фонтан «Высоцкий». 14 струй танцуют под репертуар музыканта Владимира Высоцкого.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Демо». «Солнышко».

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Зары в честь дня рождения в

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ уже вступил в силу. Напомню, ранее Китай также решил продлить безвизовый режим для России до аналогичной даты. Российская молодежь активно скупает MP3-плееры, пленочные фотоаппараты и другие ретро-гаджеты. По данным сервиса Авито, в первом полугодии продажи плееров выросли на 62%, а фотоаппаратов моментальной печати Polaroid на 79%. При этом в городах-миллионерах цифры еще выше. Не менее уверенно, по стране распространяется и мода на виниловые проигрыватели. Второй летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева закрылся вечером с симфоджаза. Крупнейший в стране проект классической музыки под открытым небом завершился на днях. Мероприятие проходило на территории древнего Суздальского Кремля. За 10 дней фестиваль посетили почти 50 тысяч человек. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Люсю Чеботину частенько называют современной Ириной Аллегровой. Про ее самый главный хит расскажу прямо сейчас. Песня «Солнце Монако» вошла во второй студийный альбом Чеботиной под названием «The End», то есть «Конец». Он вышел осенью 2021 года, и для Люси это был явно не конец. Сингл молниеносно возглавил музыкальные чарты в России и странах СНГ. За эту композицию певица получила множество премий. Что интересно, сама Чеботина и написала слова песни, а идея создания композиции пришла к ней во время отдыха со своим любимым человеком. Дело происходило в Европе. Певица часто прогуливалась по морскому побережью, так как ее вдохновляли красочные пейзажи. Чеботиной понравилось словосочетание «Солнце Монако». Она стала крутить слова, так и появилась эта современная классика.

0: Клип на песню «Солнце Монако» вышел буквально через месяц после песни. Его съемки проходили, нет, не в Монако, а в Дубае. Там певица провела отпуск после напряженной работы над пластинкой. И видео тоже стало невероятно популярным. За несколько лет клип на одном известном видеохостинге набрал почти 300 миллионов просмотров.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 133 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 10 регионами акватории Черного моря, передают Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Вооруженные силы поразили задействованные в производстве дронов предприятия в Киеве. Целями в порту Черноморск Одесской области стали объекты инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горючесмазочных материалов для ВСУ. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб человек, еще несколько пострадали. В МИД Исламской Республики осудили действия Киева и назвали произошедшее актом агрессии. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. Российские власти поддержат рыбохозяйственные предприятия Азовского и Черного морей. Правительство выделит из федерального бюджета около 240 миллионов рублей на эти цели. Средства будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Компании смогут использовать деньги, чтобы частично покрыть затраты на оплату труда работников и социальные отчисления. При этом они должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями прошлого года. Иностранные туристы запросили помощь в ходе восхождения на Эльбрус. Как сообщили в региональном МЧС, зарегистрированная группа не смогла спуститься самостоятельно. Они застряли на высоте более 5000 метров, так как при попытке спуска двум альпинистам стало плохо. Оба туриста скончались. Еще троих человек нашли в ходе спасательной операции. Их передали медикам. Все участники группы были гражданами Боснии и Герцеговины. Новый аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы зарегистрируют в России, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Устройство не имеет аналогов. В его основе лежит метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Это позволяет удалять опухоли без разрезов и повреждения здоровых тканей. До конца года разработка может получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Кристофера Нолана назвали самым влиятельным режиссером Голливуда. Он возглавил топ-100 кинематографистов по версии издания Vulture. Аналитики использовали 6 критериев оценки: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению экспертов, Нолан сочетает в себе все эти признаки и стремится делать максимально масштабное кино. В топ-5 также попали Райан Куглер, Дэнни Вильнёв, Грета Гервиг и Квентин Тарантино. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International», «Билетик в кино».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. День семьи, любви и верности. Совсем молодой праздник, но с занятной историей. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается этот светлый праздник. Идея учредить его появилась в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. В 90-е тут стали отмечать День памяти святых. И причем к этой дате даже приурочили День города. В середине нулевых муромские власти предложили сделать этот день всероссийским праздником. Инициативу поддержали, например, Госдума и РПЦ. Впервые общероссийский праздник прошел 8 июля 2008-го. А официальный статус государственного праздника он получил 28 июня 2022-го по указу Владимира Путина. Ну и в завершении расскажу, кто же такие Петр и Феврония. Считается, что князь Петр правил в Муроме в первой четверти 13 века. И после схватки с чудовищным змеем он тяжело заболел. Петру приснилось, что исцелить его сможет простая крестьянская девушка Феврония. И правда, она вылечила его. Князь отказался от власти и смог жениться на любимой. По легенде, Петр и Феврония скончались в один день, 8 июля 1228-го.
0: Очень полезная передача.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и данка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если о беляшах, уверен, слышали все, то об их ближайшем родственнике, уверен, немногие. Перемячи – это традиционное блюдо татарской кухни. Представляет собой открытые жареные пирожки с мясной начинкой. Да-да, они похожи на беляши. Такие же круглые, с дыркой посередине, жарятся на сковороде в разогретом жире. Разница в том, что беляши могут себе позволить добавление свинины в фарш. А вот перемячи готовят только с бараниной, говядиной, кониной, ну или птицей. Название происходит от тюркского «перемеч», что означает «пирожок» или «лепешка». Да и история блюда уходит в эпоху, когда татары и башкиры были кочевниками. Перемяч жарится сначала открытой стороной вниз, чтобы прижарить мясо и тесто до румяной корочки, ну а потом переворачивается. Кстати, отверстие посередине – не просто декоративный элемент. Через него в процессе жарки или запекания выходит лишний пар, а начинка лучше проваривается. Обилие лука – обязательные условия для получения того самого вкуса. Кстати, современные хозяйки в отверстие пирожка на мясо ложкой заливают горячее масло, в котором и жарятся пирожки. Получается, ну, очень вкусно.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут встречу. Она состоится в Омске 25 июля в рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Переговоры двух лидеров пройдут перед пленарным заседанием форума. Они обсудят актуальные темы двустороннего взаимодействия. В Омск Путин прибыл из Иркутска. Накануне глава государства посетил иркутский авиазавод и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310. Российская армия поразила портовую инфраструктуру Украины минувшей ночью. Вооруженные силы нанесли удары по судну с грузами для ВСУ в Николаеве. В Измаиле поразили используемые украинской армией склад и инфраструктуру для транспортировки горюче-смазочных материалов. В Одесском порту целью стала предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения инфраструктура. Российские войска в течение недели нанесли 18 групповых и один массированный удар по военным целям на Украине. ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области минувшей ночью. По данным губернатора Евгения Балецкого, погибли 8 человек, включая двоих детей. Еще 14 пострадали, среди них трое несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, продолжаются спасательные работы. Глава региона пообещал оказать помощь семьям жертв и раненым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Почти в 10 раз подорожала подача заявлений о приеме в российское гражданство за рубежом. Правительство утвердило новые тарифы консульских сборов для дипломатических представительств за пределами страны. Плата за рассмотрение заявления о приеме в гражданство выросла с 65 до 600 долларов. Кроме того, увеличилась и сумма сбора за рассмотрение заявления о выходе из гражданства России со 130 до 1200 долларов. Режиссер знаменитого фильма «Маска» Чак Рассел ушел из жизни в возрасте 74 лет. Как сообщила его жена, несколько дней назад он потерял сознание в своем доме в Калифорнии. Прибывшие медики не смогли спасти кинематографиста. Причина смерти пока не установлена. Рассел дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3» в 1987 году. Также он снял такие картины, как «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и «Маску» с Джимом Керри. Последней его работой стала лента 24-го года «Ведьмина доска». Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама девятерых детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора, Героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью восстановили во всех правах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в МАКС.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В новых сленговых словах огромную долю занимают именно англицизмы. Впрочем, есть приятные и понятные нам с вами исключения. Всем обнимашки, уважаемые слушатели. Само слово «объятие», кстати, произошло от слова «хуга», что с древнеисландского означает «успокаивать». Эта милая традиция зародилась много веков назад. И сегодня это важнейший жест взаимоотношений между многими людьми. Ну а слово «обнимашки» — уменьшительно ласкательная форма от слова «объятия». Оно отражает не только физический акт объятий, но и теплые эмоциональные связи между людьми. Особо популярно слово стало примерно в начале 2012-го, и вновь начиналось все с молодежи. Но столь простое слово стало востребовано и у старшего поколения. В современном обществе термин часто используется в шутливом или игривом контексте, как бы подчеркивая неформальные и приятные моменты взаимодействия. Таким образом, слово «обнимашки» стало частью повседневной речи и добавляет в наше общение теплоту и неформальность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Запретных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сокращение очередей на автозаправках зафиксировали в 45 регионах, следует из данных местных властей. Они исчезли в Орловской области и заметно снизились в большинстве субъектов центрального и северо-западного федеральных округов. В ряде регионов остается повышенный спрос, но критического дефицита топлива нет. Ажиотаж сохраняется в Тамбовской, Мурманской и Ленинградской областях. Под Петербургом отмечаются очереди на заправках и повышенный спрос на фоне проведения мотофестиваля «Балтик Ралли». Однако областные власти подчеркивают, что мероприятие не привело к дефициту топлива. Российской торговле необходимо регулирование с учетом современной технологической трансформации. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что эта отрасль экономики в России отличается гибкостью и стабильностью товаропроводящей сети. Уже используются цифровые решения и роботизация. Вице-премьер подчеркнул, что для сохранения этих особенностей правительству необходимо развивать нормативную базу, которая будет соответствовать технологической эпохе. Более 80% доходов от экспорта сыра лишится Армения из-за запрета на ввоз молочной продукции в Россию. По данным национальных статслужб, за 2025 год республика заработала на поставках данной продукции свыше 16 миллионов долларов. Из них 13,5 было получено за счет продажи в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 83% прибыли от всего армянского сырного экспорта. С 27 июля Россельхознадзор временно ограничит поставки всей молочной продукции из Армении на фоне выявленных нарушений. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге был приостановлен на фоне беспилотной опасности. Как сообщили во Всероссийской Федерации легкой атлетики, сейчас соревнования возобновлены. По данным губернатора региона Дениса Паслера, атака дронов на город была отражена, однако в результате падения обломков произошло возгорание на стоянке. Пожар был локализован, данных о пострадавших нет. Объявленный утром режим беспилотной опасности отменили. Три новых центра протезирования и реабилитации появятся в России. Правительство выделило на создание таких объектов 360 миллионов рублей. Они откроются в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае до конца текущего года. Центры будут функционировать на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. В них будет оказываться комплексная помощь гражданам с инвалидностью. Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама 9 детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора Героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью восстановили во всех правах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Люсю Чеботину частенько называют современной Ириной Аллегровой. Про ее самый главный хит расскажу прямо сейчас. Песня «Солнце Монако» вошла во второй студийный альбом Чеботиной под названием «The End», то есть «Конец». Он вышел осенью 2021 года, и для Люси это был явно не конец. Сингл молниеносно возглавил музыкальные чарты в России и странах СНГ. За эту композицию певица получила множество премий. Что интересно, сама Чеботина и написала слова песни, а идея создания композиции пришла к ней во время отдыха со своим любимым человеком. Дело происходило в Европе. Певица часто прогуливалась по морскому побережью, так как ее вдохновляли красочные пейзажи. Чеботиной понравилось словосочетание «Солнце Монако». Она стала крутить слова, так и появилась эта современная классика.

0: на песню «Солнце Монако» вышел буквально через месяц после песни. Его съемки проходили, не в Монако, а в Дубае. Там певица провела отпуск после напряженной работы над пластинкой. И видео тоже стало невероятно популярным. За несколько лет клип на одном известном видеохостинге набрал почти 300 миллионов просмотров.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. День семьи, любви и верности. Совсем молодой праздник, но с занятной историей. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается этот светлый праздник. Идея учредить его появилась в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. В 90-е тут стали отмечать День памяти святых. И причем к этой дате даже приурочили День города. В середине нулевых муромские власти предложили сделать этот день всероссийским праздником. Инициативу поддержали, например, Госдума и РПЦ. Впервые общероссийский праздник прошел 8 июля 2008-го. А официальный статус государственного праздника он получил 28 июня 2022-го по указу Владимира Путина. Ну и в завершении расскажу, кто же такие Петр и Феврония. Считается, что князь Петр правил в Муроме в первой четверти 13 века. И после схватки с чудовищным змеем он тяжело заболел. Петру приснилось, что исцелить его сможет простая крестьянская девушка Феврония. И правда, она вылечила его. Князь отказался от власти и смог жениться на любимой. По легенде, Петр и Феврония скончались в один день, 8 июля 1228-го.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках непривычную кепку, а шапку-ушанку.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Зары в честь дня рождения

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно и носят стратегический характер. Товарооборот между странами в этом году вырос более чем на 4%. Планируется дополнительное расширение географии беспилотных грузоперевозок. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине. Токаев призвал Москву вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Встреча прошла в Омске, куда лидеры двух стран прибыли на форум межрегионального сотрудничества. Сотрудничество России и Казахстана. Дополнительные поставки топлива в сибирские регионы для стабилизации ситуации с горючим обсуждает правительство. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Особое внимание Кабмин уделяет обстановке в Алтайском крае и Республике Алтай, в Якутии, Иркутской области и Забайкальском крае. Ранее Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям рассмотреть возможность смягчения ограничений на автозаправках по продаже топлива в одни руки, уточняет сайт Национальной службы новостей. Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования произойдет не позднее 30-го года, сообщили в Миноборнауки. Сейчас в пилотном проекте по такому переходу участвуют 17 вузов. В рамках эксперимента студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения. Проект стартовал в 2023 году. Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября, когда вступит в силу соответствующий закон. Оно будет поэтапным, чтобы граждане успели привыкнуть, а инфраструктуру удалось плавно адаптировать. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин. С осени обслуживать клиентов с использованием цифрового рубля будет 21 банк. За два года к системе должны присоединиться и все остальные кредитно-финансовые организации страны. Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама 9 детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора, Героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью полностью восстановили во всех правах. Российские школьники завоевали 27 медалей на 5 основных международных предметных олимпиадах в этом году, сообщили в Минпросвещение. Сборные страны приняли участие в состязаниях по биологии, географии, физике, химии и математике. В общей сложности команды принесли 23 золотые и 4 серебряные награды. Лучшие показатели были продемонстрированы на открытой международной биологической олимпиаде школьников. Россияне завоевали 6 золотых медалей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если о беляшах, уверен, слышали все, то об их ближайшем родственнике, уверен, немногие. Перемячи – это традиционное блюдо татарской кухни. Представляет собой открытые жареные пирожки с мясной начинкой. Да-да, они похожи на беляши. Такие же круглые, с дыркой посередине, жарятся на сковороде в разогретом жире. Разница в том, что беляши могут себе позволить добавление свинины в фарш. А вот перемячи готовят только с бараниной, говядиной, кониной, ну или птицей. Название происходит от тюркского «перемеч», что означает «пирожок» или «лепешка». Да история блюда уходит в эпоху, когда татары и башкиры были кочевниками. Перемяч жарится сначала открытой стороной вниз, чтобы прижарить мясо и тесто до румяной корочки, ну а потом переворачивается. Кстати, отверстие посередине – не просто декоративный элемент. Через него в процессе жарки или запекания выходит лишний пар, а начинка лучше проваривается. Обилие лука – обязательное условие для получения того самого вкуса. Кстати, современные хозяйки в отверстие пирожка на мясо ложкой заливают горячее масло, в котором и жарятся пирожки. Получается, ну, очень вкусно.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: видеть верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда, никуда нельзя покрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В новых сленговых словах огромную долю занимают именно англицизмы. Впрочем, есть приятные и понятные нам с вами исключения. Всем обнимашки, уважаемые слушатели. Само слово «объятие», кстати, произошло от слова «хуга», что с древнеисландского означает «успокаивать». Эта милая традиция зародилась много веков назад. И сегодня это важнейший жест взаимоотношений между многими людьми. Ну а слово «обнимашки» уменьшительно-ласкательная форма от слова «объятия». Оно отражает не только физический акт объятий, но и теплые эмоциональные связи между людьми. Особо популярно слово стало примерно в начале 2012-го, и вновь начиналось все с молодежи. Но столь простое слово стало востребовано и у старшего поколения. В современном обществе термин часто используется в шутливом или игривом контексте, как бы подчеркивая неформальные и приятные моменты взаимодействия. Таким образом, слово «обнимашки» стало частью повседневной речи и добавляет в наше общение теплоту и неформальность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей!

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Зары в честь дня рождения.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Запрет на экспорт российского бензина будет продлен до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак. Мера будет действовать как для производителей, так и непроизводителей. Он добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка. Так нефтеперерабатывающие заводы не будут испытывать сложности с переизбытком или уменьшением объема переработки. Кроме того, по словам Новака, производство бензина экологического класса Евро-5 будет восстановлено, когда заводы начнут работать в полном объеме. Ранее правительство временно разрешило НПЗ выпускать бензин класса Евро-3 для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка. До 12 выросло число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Среди жертв четверо детей. В ходе аварийно-спасательных работ удалось вызволить из-под завалов одного взрослого и одного ребенка. Число пострадавших увеличилось до 19, из них 5 несовершеннолетних. Все они госпитализированы. Еще 5 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. ВСУ атаковали беспилотниками турбазу в поселке Кирилловка в ночь на 25 июля. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российский бизнес попросил у властей помощи в разработке механизма страхования товаров на складах маркетплейсов, в том числе от беспилотных атак. С таким обращением к Центробанку и Минфину выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. В организации отметили, что у предпринимателей нет возможности застраховать такую продукцию, либо полисы не подразумевают компенсации в случае ущерба из-за атак дронов. Ассоциация предложила создать единую модель страховой защиты бизнеса, пострадавшего от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. В Роскачестве объяснили, почему готовая еда от сервисов доставки может быть опасной. В процессе доставки происходит нарушение холодовой цепи, когда горячее блюдо остыло, либо охлажденное, наоборот, нагрелось. Это способствует размножению патогенных микроорганизмов в продуктах. Кроме того, на нарушение условий перевозки косвенно могут указывать посторонние запахи, повреждения упаковки, следы подтеков, активный конденсат внутри пакета и другие нетипичные признаки. «Одиссея» Кристофера Нолана прогнозирует сборы более 1 миллиарда долларов. Картина может стать кассовым рекордом в карьере режиссера. Сейчас адаптация поэмы Гомера заработала уже 342 миллиона долларов после полутора недель в прокате. На данный момент больше всего из работ постановщика собрал фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» – 1 миллиард 85 миллионов. Новая лента уже принесла режиссеру личный рекорд. За первый уикенд «Одиссея» заработала более 260 миллионов долларов, больше, чем любой другой проект Нолана на старте. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97.8 FM.
6: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы.

куда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться в ритме танца? Тебе некуда деваться?

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
3: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третья.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Куртукова заявила, что сильно устала от вопросов про ее отношение к поступкам певца-шамана. Певица Маша Распутина посмеялась над размером своей пенсии и отказалась ее получать. Организаторы фестиваля ВК-фест пытаются погасить скандал с неудачной шуткой над певицей Дорой, а Григорий Лепс продолжает извиняться за неудачные высказывания о семьях, чей доход составляет менее 300 тысяч рублей. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Если есть минутка, заходите на сайт radio.rd.ru. Там в разделе «Хит-парад» можно ставить лайки и дизлайки актуальным музыкальным новинкам нашего эфира. Какие-то из них, благодаря вашей активности, могут попасть в десятку или подняться выше, или, наоборот, освободить мест в хит-параде той песни, которая набрала идентичное количество голосов, также могут благодаря вашей активности. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. Там оперативно появляются важные и полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада, главные песни большой страны. Продолжаем по возможности наслаждаться летом 26-го года вместе с группой «Градусы» в десятке радио родных дорог.
0: Десятка.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис QonMusica совместно с системой мониторинга и анализа социальных сетей собрали рейтинг самых популярных и обсуждаемых бойсбендов, ну и разделили статистику на отечественные музыкальные проекты и на зарубежные. Выяснилось, что пользователи русскоязычного сегмента социальных медиа обсуждают отечественные бойсбенды всего лишь в 2.5 раза чаще, чем зарубежные. Топ самых обсуждаемых российских бойсбендов выглядит следующим образом. Первое место — «Ласковый май», второе — «Дискотека авария», третье — «Иванушки», четвертое — «Гаязовс Бразерс», пятое — «Отпетые мошенники», шестое место — «Руки вверх», седьмое — «Корни», восьмое — «Галибри и Мавик», девятое — «Золото», десятое — группа «Челси». В рейтинг самых обсуждаемых иностранных бойсбендов попали BTS, Backstreet Boys, Ozone, NSYNC, Jonas Brothers, One Direction и другие. Ждем рейтинга поп-групп со смешанным составом. Наверняка в десятку войдет коллектив «Новые самоцветы». Их версия песни «Танцы на воде» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Никуда не денешься на этой неделе от новости о том, что певец Шаман сжег свои знаменитые кожаные штаны и объявил о смене сценического образа. Таким образом, он пытается привлечь внимание к своему сольному концерту, который состоится в конце ноября в столице. Представляю себе, какой шквал вопросов снова ждет певицу Татьяну Куртукову, которая все никак не может избавиться от прозвища Шаман в юбке. В одном из недавних интервью она рассказала, что ей не нравится сравнение со сценическим образом Ярослава Дронова. Более того, ее это просто раздражает. Она устала от постоянных вопросов о коллеге и не хочет обсуждать ни его поступки, ни его творчество. Благо, и своих поводов, и собственных песен у нее просто предостаточно. Ее версия хита группы «Чайф. Не спеши» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о музыке популярной и о том, что популярность не всегда гарантирует артисту финансовый успех. На днях певица Маша Распутина заявила о том, что отказывается от пенсии, поскольку ее величина вызывает у нее исключительно недоумение. 62-летняя поп-звезда продолжает активно выступать, зарабатывает деньги. Я, говорит, 37 лет на эстраде, и зачем мне эти вот копейки? Хорошо, говорит, что я сама до сих пор востребована как артистка, сама себе на кусок хлеба заработаю, и вообще пенсия – это не для меня, ведь я всегда буду молодой. Вот так прямо и сказала в ответ журналисту одного из новостных порталов. По слухам, пенсию Маши насчитали в размере 8000 рублей, и она даже не захотела заниматься ее оформлением. В общем, будет Маша вечно молодой, будет Маша вечно счастливой. Тему счастья продолжают певица Зара и участник популярных телешоу Виктор Чапаев. Быть счастливым в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Рецепт главной песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Столица подводит итоги прошедшего на днях фестиваля ВК-фест, который ничем особо не запомнился, кроме очередного явления перед публикой все тех же персонажей, что ходят по всем телешоу годами. Единственным ярким моментом оказалось событие крайне неприятное. Одна из артисток, популярная у столичной молодежи, певица Дора, ушла со сцены фестиваля ВК-фест после крайне неудачной шутки от организаторов. Все дело в том, что осенью прошлого года в ее квартиру ворвался преследовавший ее долгое время поклонник в костюме Человека-паука, и встреча со сталкером нанесла певице серьезную психическую травму. И вот на ВК-фесте решили пошутить над этим, и во время выхода артистки ведущий объявил, что для нее подготовили эксклюзивный сеанс психотерапии, и после этого на сцене появился актер в костюме Человека-паука. Увидев его, певица переменилась в лице и просто ушла со сцены, не исполнив ни одной песни. В общем, каждой шутке должно быть и свое время, и свое место. Небольшая музыкальная пауза. Новая версия хита «Белая стрекоза любви» в десятке хитов на радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники шоу «Фабрика звезд 7» Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев продолжают работать над репертуаром воссоединенной группы «Биз» и даже раздают интервью, в том числе друг другу. Спустя 17 лет после закрытия проекта ребята поняли, что их выступления могут быть востребованы, ну хотя бы на летних фестивалях и новогодних корпоративах. Поэтому товарищи забыли былые обиды и записали новую песню. Реакция аудитории пока скорее нейтральная, чем положительная. Эти и парни, и их поклонницы давно уже не в том возрасте, чтобы радоваться просто так факту существования друг друга. Да и у самих участников пока не все гладко. За последние 17 лет они виделись от силы 5 раз, и в разгар карьеры между ними часто возникали недопонимания и конфликты. Поэтому, если новые песни не зайдут аудитории, то альбома можно и не ждать. Но в жизни много другой хорошей музыки. Таня «Не плачь», утверждает возрожденная группа «Биз» в десятке радио родных дорог.

0: И ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных артистах, которым за популярность иногда самим приходится платить. Певец Григорий Лепс продолжает отдуваться за свое неудачное высказывание о бедных семьях, которое он сделал в интервью певцу и миллиардеру Эмину Агаларову. Информационное агентство щедро цитирует высказывание Григория Лепса о финансовой стороне семейной жизни. Он говорил, что слабо представляют, как люди выживают на 200-300 тысяч рублей в месяц. После этих слов артисту пришлось оправдываться. Он отметил, что с большим уважением относится к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи. Он попросил прощения и пожелал всем людям здоровья, счастья, благополучия и мира в дом. Тем продолжает певица Кая. «Желаю тебе в десятке радио родных дорог».
1: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Сергей Лазарев и Полина Гагарина на днях дали совместное интервью, в котором рассказали о том, что познакомились в далеком 2011-м на одном из телешоу. Но сам Сергей заметил Полину еще, когда она была на фестивале «Фабрика звезд». Он утверждает, что очень болел за нее, а ее песню «Колыбельная» считает настоящим хитом. Полина уверяет, что тоже обратила внимание на Сергея еще в те ранние годы, когда он выступал в дуэте «Смэш», и идея записать совместную песню, говорят, витала в воздухе уже достаточно давно. Артисты просто долго искали ту самую песню, которая понравилась бы обоим и по-настоящему вдохновила их. В итоге песню так и не нашли, и ее решил написать друг Сергея Лазарева Алекс Малиновский. Сегодня эта песня, называется она «Happy End», в десятке радио «Родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкально-гастрономический фестиваль «Вкус лета» проходит в эти выходные на одной из привокзальных локаций столицы. Гостей радует мастер-классами и дегустациями, ресторанным меню и ярмарками. Решились в рамках фестиваля на спортивный блок с тренировками и дегустацией протеиновых десертов. Для тех, кто любит что-то повеселее, работают стендап-комики. Для любителей красоты – бьюти-зона с консультациями и быстрыми форматами уходом. Придумали развлечения для животных, детей, даже любителей настольных игр, быстрых знакомств, уличной моды и много всего другого. И, конечно, не обходятся такие праздники без музыки. Атмосферу веселья в эти выходные создают Султан Лагучев, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун и целый ряд малоизвестных артистов. Но есть и гвоздь программы. Это группа Филатов и Кэрс. Пожалуй, самая успешная поп-группа десятилетия с новой песней «Среди счастливых людей» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Второй.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Кто-то ведь постоянно подает нам знаки, и иногда мы их замечаем. Уверены, что песня «На счастье» тоже появилась не случайно именно сейчас. Слушайте ее во всех музыкальных сервисах. Это я цитирую запись из официального паблика группы «Добро». Ребята анонсировали новую песню в начале этой недели, и она уже доступна в Яндекс.Музыке, Кион.Музыке, Звук Хай-Фа и других музыкальных сервисах, и, возможно, скоро появится и в нашем эфире. Но сегодня хит «Море привет» снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радио-рд. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед. Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105 и

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Зары» в честь дня рождения

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: обратных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
0: Нет.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: достигает 262 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Детства.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В домах города Мичуринска практически нет трехкомнатных квартир.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборник «Союз» в одном миксе.